0: 26 мая от 17 на Брей у Любляни при Чавлянском мосту.
1: Ваблени.
2: Рок Радио Драйв Тайм.
1: 4 нич Драйв Тайм послушате усак дан об таком сайту. Стонси, а не, то не съм повида, с Рейнбоу, Сенсио Бекон. Окей, зле же вие сте приближно. А The Verve Bittersweet Symphony, David Bowie, Modern Love, с тем грема напред устат.